0: Navolar sokinligi tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

столько фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью. Хочешь?

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Alo?
3: Da.
2: Ya, assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz, charchamasizlar? Mani gazetada reklama bo'yicha telefon qilyapdim, tanishaman degan ekansiz. Yerga tegman, o'tirib qolman deb siz shunga telefon qilyapdim. Alo.
3: Po-ruski govorite?
2: O, xudo, rusiga deyapti. Chicha yaxshi bilmayman shu ruska nima edi. Devushka?
3: Da.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло? Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, да, да, да. Знакомиться, да, да, да, да, да.
3: Латек.
2: Да?
3: А где мы с тобой встретимся?
2: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Вы на сам ипподром?
3: В ипподроме под лошадью что-то?
2: А, вот ты и до турги маузен тофоли мазану.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Катя, не слышу, связь, ёман, антеннам чушь кит вот. Алло.
3: Ну в чем ты будешь одет?
2: Эд, не кричи на меня, э. Не, багразам манге. У меня костюм будет.
3: Какой?
2: Парачпар.
3: Какой?
2: Да вот, белый-черный, белый-черный, белый-черный. Вот, везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
3: Рубашка, что ли?
2: А, рубашка. Я негр говорил, да?
3: Какая, черный, что ли?
2: Да, да. Извини, одашь киттон, Катя. А, да, вот. Потом у меня серый шим есть. Шим.
3: Серый шим. Чего?
2: Брюки.
3: А еще?
2: А еще внутри трико есть. Еще чуть-чуть холодно.
3: А еще?
2: Че, я умер, аганс. А еще после трико там большой размер штаны есть, Катя.
3: А еще?
2: Ой, Волденде! Я все, я будет. Ай, не надо все. Я вот там ел травы. Катя!
3: Да?
2: Потом я два носки одел, на всякий случай, холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да. Второй я сверху одену, не видно будет, Катя.
3: Да.
2: Да. Там хидио, еще не знаю, там. Нормально, нормально. Катя.
3: Да.
2: А у тебя какой цвет колготки будет?
3: Колготки зачем?
2: Блин, извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
3: Джемпер?
2: Да.
3: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
2: Водолаз?
3: Да.
2: Ты что, озеро купаешь, да?
3: Нет, это одежда такая.
2: Катя.
3: Да.
2: Вот у нас свадьба будет, и вот артисты придут, там джингер-джингер, ашила, потом вот карная, сырная, худа халаса. Нас нет, везде там вот это артист придет, вот это есть баран были бору осынгина.
3: Кто такой?
2: Сердур Рахимкон там.
3: А он хорошо поет?
2: Вот четкий поет он.
3: Да.
2: Есть зор, вообще зор было.
3: А он красивый?
2: Не очень. Манолым да чепуха он.
3: Ты лучше, да?
2: Я вообще лучше, вообще.
3: А он на кого похож?
2: Он знаешь на кого похож? Вот это Кощей Бессмертный есть.
1: Сангома усталяре.

0: radiosida
1: hangoma ustalari. Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qigan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, sen ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yini, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas dedim. Ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Privet" dedim. Ko'm-ko'k ko'zlar bilan sochli uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекская свадьба никах. Вот дастрхане, самса, памса, кази карта. Вот бешбармак. Вот норен. Вот шилпилдак. Всё. Топай, мы тушуntiryapman. Вот. Ты сегодня кё жорада? Что? Вот перед кёвом ты стоишь, да? Ты кё жора. Ты ему научил ургаттингни хаммасини деди. Нимани ургатс? Что надо учить? Что он сам не знает, что ли?
2: Zayt bo'lgani bilan baribir kuyov jo'ri o'rgatib turadi-yu.
1: Buni kirdi chiqdi. Yo'qsa. Vas ne chimildiq? Cho dedi. Vas chimildiqiz? Какой чимилдик? Voy. Вот дом стоит, там угли большой занавес, парда стоит. Там после свадьбы жених и невеста там зайдут на парды, там большой курпача, мурпача. Вот такой кават-кават, а там будет чимилдик. А что там будет? Здесь не сможно сказать. Құлағыны берді. Үші дайдын бергенеке. А там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Ты знаешь, такой дуб гапарсам, олега. Это не чималдык. Это изнасылдык, дейді. У нас такой обича, дейді. Вот у нас есть еще, после этого у нас есть сунатой. Вот сегодня кошалак. Вот мальчика ходит там, чапаны, зар чапаны. Голову там салла у него, топича. Вот этот кошалак с ним кушал. Его тоже свадьба сегодня. Какой свадьба? Это сунатой. А что за сунатой? Ты не знаешь, что у вас нет что ли сунатой, а? Сунатой это обрез. Что обрез? Ну вообще ты не знаешь. Так как вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький носик, потом ему один липочка на свой рот засунут, потом с пчагом, вот голову отрезает.
2: Кого, мальчик ушел? Какой мальчик? Ты джинни что ли?
1: Вот пульбульча есть, его голову видит? Все отрез. А потом трогошан кайчиклар, хайклар. Вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обича, у вас традиция. Вот, хороший узбекский народ. У вас вот такая своя свадьба. Все остались. Без башкача хамаса. Алло, в улаге, у нас есть чаллары. Что это чаллары? Это чаллары на русском будет чаллары. Это чаллары совсем другое. Там 7 блюда всего. Сначала самса, норен, машхурда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норен. Все там, все женщины сидят. Это совсем другое. Это обича. Алиги деса алигем. Анатой, манатой, мам, бір ертекке түшіп қалғандай болдым. Мана шу тойымызды көрді, өзбекті тойыны көріп, мұнша ұрфадатқа бой, тойды көріп, хавас қылым дейді. Илайым, ешқачан ұрфадат ек қалмаған, өзбекімізді мана шу ұрфадатқа бойсынген, тойлары хамеші қанат алады, тойлы болу өрсін. Хамеші тойлы да, біз санатқа келіп, қызматты қылы өрейлі. Рахмат, ешқачан, хайал сұрыштам, аяқ юрыштам, юрек ұрыштам, лап күштам, ешқачан тоқтамасын.
0: Хангама, ұсталары.

0: hangoma ustalari.
1: Mana xat yozsa inson xatda virgul bor, nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bormi? Qavslar, ba'zi so'zlarni yozib bo'lmaydi, nuqta nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizga bitta xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar, oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, belgi bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta nuqta, qavs. Demak, boshladik. Azizim Sanjar. Qalaysiz? Ko'rmaysiz? Siz mana o'sha kun kelib, qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi. Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayda ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayda emas. Mana Petrasa shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "O, Mamajon aka, ullabbay, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?" aytganizman. "Yo, o'xshatdim." "Nimaga o'xshatdingiz?" "Televizorga o'xshatdim." "Televizor bo'lsam nima qilardingiz?" "Televizorda orqasida antenna tiqadigan joyi bor-u. Mana shu yerda antennani tiqib rasa bichirlatardi." Kulsa, "Hali Petrosa, nam, cho zeta anekdot debdi." "Это не анекдот, это аския. Что это аския? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалываются, это называется аския." Деса, "Алигия, мы тоже так и сделаем, да?" Аншлака борвалы, бьёгда туркши галкилла, бьёгда Петрасан труволы, бошлап коптыли, рустыли да. Демак, аския рустыли да. "О, галкин!" Алигия, "Лаббай, как будет лаббай, а? Чоббай, ты гвоздика или райхан или джамбул? Как вы скажете? Я тебя похож, депту. На чего похож, депту? На телевизор похож. Ха, если я был телевизором, что ты сделал? Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бюджер-бюджер сделали. Я!"

Спасал. А что теперь, от любви к тебе снова лечусь? А помнишь наши разговоры, я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался, я опять выбрал не ту.

0: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Радио Маркес.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.